boogie boogie boogie boogie boogie створю со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створю со мной. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створю. Першу сам на идею гениально, здаю па извая максимально, морда се здила бамбу.